0: Musik, mehr Erzgebirge.
1: Radio Erzgebirge 2.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».